тул лавсаг бужиг тулдана аман та корбо лара нам шутэн жоржена туман жавлан мэнэн